0: откуда этот рай среди пустыни? Кто здесь живет?
1: Дочь короля Рене, слепая Иоланта, невеста герцога Бургундии Роберта.
0: Дочь короля слепа!
1: Она не знает цвета.

0: казни. Суда нельзя войти под страхом смертной казни.
1: Роберт, что это? Объясни.
0: Я ничего не понимаю.

Привет! Демократии не помечем, дай потом, чем больше королю небеса и оланты не принят, тем лучше мне, тем лучше. Ох, если б ей пропасть бесследно, она же рад был заблудиться, лишь бы не видеть мне ее.

0: бургундский рыцарь.
1: Не открывай, кто мы.
0: Молчи. Зовусь я Водемон.
1: Молчи.

0: Бог смерти осужден. Теперь свободен ты.
1: Властен был меня казнить за мой проступок дерзкий. Но кто ты, чтоб так властно решить?